Вы находитесь на волне 97.5 в Шумишале и 104.8 в Кральсаме. В эфире Русское радио. За микрофоном

0: что, друзья, медленно, но упорно мы продвигаемся к нашему медляку в
1: 9. Wo Liebe leise war und Überleben laut, meine Hände waren ruhig, doch mein Geist rastlos, mein Herz

каждому совет во благо. Иногда слова ранят сильнее, чем тишина.

А эту песню я посвящаю своей любимой девушке. Для тебя, малыш. Если б не было тебя, то я бы сегодня не играл бы Joy Dussin в оригинале. А это классный ремикс. Если б не было тебя, слушайте и наслаждайтесь.

Тасмин для вас, друзья. Оригинальный кавер Танцор Диско. Поехали.

легко, с тобой легко. Это мой личный летний хит был 2 года назад. Обожаю эту песню. И именно поэтому я посвящаю следующую песню Амадеусу и Доминику. Я вас люблю, вы у меня самые лучшие. А песня называется «Сын мой». Для вас, пацаны. Я вами горжусь.